Йоу, тоже все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите, же мало венеги шкареди. А все поверхне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки за остале. Пречу са твариш, кед си нени горе. Без него си упал на рингла, ниж нени твое. Без его пенязи, ви си го не хцела.